0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Европейский зеленый курс уже сегодня визначає новые правила для экономики, энергетики и международного гандлю. Чи зможе в будущем Беларусь синхронизовать власную экологичную политику с европейской? Обмерковывали удельники вебинара «Зеленый курс Европейского союза. Новые правила гульни для экономики и развития», организованного Альянсом «Зеленая Беларусь». Географ-эколог Мария Фалалеева провела активные и основные аргументы в отказ на критику Европейского зеленого курса.
2: Какие основные аргументы сейчас используются против Европейского зеленого курса и как на них отвечают? Первый аргумент – это то, что это вопросы конкурентоспособности. Многие противники говорят, что европейский бизнес и так страдает, должен быть более конкурентоспособным, и так есть слишком много каких-то регулирующих моментов, политик вокруг этого, что мы говорим, что конкурентоспособность можно повышать за счет развития прежде всего новых отраслей и таких как более там зеленые технологии, экономика. Кроме того, можно регулировать переход не только какими-то ограничениями, законодательствами, правилами, но и инвестициями. То есть поддерживать более инновационные зеленые бизнесы и таким образом не терять конкурентоспособность европейского бизнеса.
3: Один из парадоксальных аргументов супраць зеленого курса в Европе. Як не дзіўна гучыць паніжэнне ўзроўню жыцця.
2: Аргумент против, который часто звучит, это то, что реализация европейского зеленого курса приводит к снижению уровня жизни, допустим, более дорогой энергии и так далее. И на это можно ответить двумя контраргументами. Первый – это то, что использование возобновляемых источников энергии является сейчас одним из наиболее дешевых, и они становятся все более дешевыми, то есть их стоит развивать. И второе, что можно улучшать жизнь людей во многих направлениях, применяя зеленые технологии, то есть это делает, так сказать, зеленым путем. В частности, это развитие более эффективного и качественного общественного транспорта, это реновация жилого фонда, это создание каких-то социальных сервисов, социальной поддержки, социальной инфраструктуры, таких, допустим, как больницы, как образовательные учреждения, и делая это более эффективно и, в общем, как часть зеленой экономики. То есть, в принципе, можно улучшать жизнь людей, соблюдая зеленую повестку.
3: Сярод іншых удзельнікаў онлайн-сустрэчы былі прадстаўлены так званыя энергетычныя кааператывы, якія дазваляюць спрошчана ажыццявіць зелёны пераход. Падрабязнасці распавядае Марыя Фалалеева.
2: Энергетические кооперативы могут служить очень важным инструментом всей вот этой вот экосистемы, если можно так сказать, зеленого перехода. И с одной стороны, они действительно работают на то, чтобы на повышение энергоэффективности, на снабжение энергии. А с другой стороны, и это тоже очень важно, они формируют дух комьюнити и в том числе какие-то демократические практики, процедуры, основы. И это, несомненно, очень-очень важно. Но, тем не менее, также важно на национальном уровне создавать крупные энергосети и энергетическую инфраструктуру, которая позволяет поддерживать, допустим, производство и обмен энергии. И таким образом тут нельзя сказать, что вот это лучше или это хуже. То есть, по сути дела, и вот такие вот маленькие формы, как энергетические кооперативы и большая национальная, региональная энергетическая инфраструктура, они должны работать вместе.
3: Сярод важных пытанняў онлайн-сустрэчы, як курс зеленой политики для Беларуси может быть организован с внутренней политикой европейского связа?
2: И ответ, что очень важно, прежде чем планировать что-то и работать в этом направлении, знать базовые данные и базовые индикаторы о текущем состоянии энергетической системы, экологической системы и откуда, собственно говоря, начинать. Материалы про внедрение зеленого курса в странах Восточного партнерства, Восточной Европы, несмотря на то, что энергосистемы сейчас различаются, во многих местах недостаточно данных, то есть данные фрагментированы и нет единой системы данных, поэтому иногда это просто сложно определить базу, стартовую позицию и откуда начинать. трансформацию системы электроснабжения, потому что я, конечно, не знаю, у меня нет данных, как сейчас это работает в Беларуси, но, тем не менее, один из таких реальных шагов может стать это производство возобновляемых источников энергии, в том числе на местном уровне. Это солнечные батареи на домах, аккумуляторы, работа на этом уровне. В Беларуси существует достаточно много данных, но трудно получить к ним доступ, особенно независимым местным организациям, и откуда поступают данные в Европейском Союзе. Данные поступают из разных источников, это и государственные, это и какие-то академические институты, так что источники могут быть разные.
1: Падчас вебінара таксама выступіў кіраўнік аддзела палітыкі і даследавання Green European Foundation Джеймі Кендрык. Ён расказаў, як еўрапейскі зялёны курс уплывае на канкурэнтаздольнасць эканомікі, развіццё прамысловасці і энергетычны пераход, а таксама чаму экалагічная палітыка становіцца адным з ключавых фактараў развіцця краін Еўрапейскага Саюза. Вебінар стаў трэцяй сустрэчай у серыі адукацыйных мерапрыемстваў Альянсу «Зялёная Беларусь», прысвечаных кліматычнай палітыцы, устойліваму развіццю і будучыні зялёнай эканомікі.

0: I ranica z racji informacyjna, muzyczny efir. 500 прадпрыемстваў Беларусі, па дадзеных Байпола, працуе на ваенныя патрэбы Расіі. Акрамя таго, садзейнічаюць гэтаму нават праваслаўныя манастыры. Украіна ўжо не аднойчы папярэджвала Беларусь пра небяспеку актывізацыі дапамогі Расіі, у тым ліку сур'ёзнай вайсковай падтрымкі. Ці ўцягне Расія паўнавартасна ў расійска-украінскую вайну Беларусь і ці пойдзе на гэта Лукашэнка, разважае ў размове з нашай журналісткай Таццянай Смоткінай былы палітвязень, актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Войніч.
1: Я знаю точно, что в белорусских монастырях, православных русских монастырях Беларуси, кстати, в новинках, которые там делали какую-то продукцию для СВО российского, и монашки русские приезжали забирать эту продукцию на джипах, на внедорожниках с зетками этими.
2: Да? Вы думаете, на базе харчевания они робили тиньшую навыки?
1: Там вообще какую-то продукцию делали, то ли сетки, то ли одежду. У меня были фотографии даже вот этих монашек, но по соображениям безопасности человека, который там в этом монастыре находился, этот человек уже уехал. Но, к сожалению, ничего не сохранилось. Я это тогда не публиковал. Это информация еще, наверное, ноября прошлого года. То есть вот это вот дичь на самом деле. Уже Беларусь ввязалась по уши в эту войну. Просто официально мы не можем сказать, что наши войска там есть. Но вы не забывайте, откуда в начале этой войны, вот этой активной фазы войны, потому что война все-таки длится уже с 14 года, не забывайте, откуда войска пошли на Киев. И есть масса свидетельств того, как белорусские военнослужащие пересекали границу, и там в Черниговской, если не ошибаюсь, области, я с девочкой общаюсь из Чернигова, она рассказывала мне просто вот эти вот случаи, когда белорусы действительно, они признавали, что они белорусы. Сейчас, да, сейчас войск прямых нету. И мне кажется, что Лукашенко все-таки за счет своей трусости ничего такого не сделает. Это должно случиться что-то такое страшное для него со стороны Путина, что он закроет глаза на какие-то там прилеты БПЛА по своим резиденциям и по своим чиновникам. Ну, на чиновников ему плевать. Ему главное свою задницу сохранить. Но должно случиться что-то такое страшное, что один страх поборет другой. А мы все знаем, что он действительно боится. Он видит, что Зеленский, что в случае чего, полетят БПЛА, и они просто разгромят все, что можно. И Лукашенко вместе со всем вот этим вот добром российским, который на территории Беларуси есть.
2: Некоторые кажут, что Лукашенко вельми хитрый, и он из любой ситуации выкрутится.
1: Мне кажется, что это не та ситуация. Вот это мое личное субъективное мнение. Мне кажется, что здесь будет какая-то очень крутая подковерная игра, очень скрытая, и которую мы не узнаем в действительности. Могут быть такие действительно крутые вот эти пике политические, да, что разгадать их просто со стороны мы физически не можем. Выкрутиться, ну, поди знай. Вот он может допустить выход войск со стороны Беларуси, при этом он сбежит из страны. Это однозначно, потому что там к бабке не ходи, полетит в него. То есть его предупредили, он как бы вроде бы понял. Но если он не понял, то мгновенно будет кара. Мы видим, как сейчас полыхает Омский НПЗ. Да все НПЗ в России полыхают. Дожди нефтяные в Туапсе. Перечислять вот эти все прелести, радующий глаз, просто невозможно. Это очень много времени. Лукашенко побоится, чтобы это произошло в Беларуси. А белорусская армия недееспособна в действительности. Она не может ничего сделать. Если полетят дроны, все. Она села на задницу и сидит, ждет. Плюс, мне еще кажется такой момент, что лукашенковский режим настолько ненавистен людям, в том числе и срочникам и части офицеров, что если людям сейчас раздать оружие против Украины, я предполагаю, это не прогноз. Мне кажется, что это оружие будет использовано против режима Лукашенко.
2: Я думаю, Лукашенко сам это и разумеет. Тому, покули не уступили белорусские войски полновартостную войну.
1: Единичные, я же говорю, те, которые вербуются.
2: Это одинки, где-то. А массово, все переживают за массовость. Зразумело, что там выпадки разные, але вось люди так само в Беларуси переживают за то, что может быть некая мобилизация, коли это будет в России.
1: Здесь еще ситуация двоякая. Мы привыкли к тому, что если Лукашенко говорит что-то, то все будет наоборот. Он уже стабильный. Вот понимаете, вот есть у нас стабильность в стране, и основной критерий стабильности – это ложь Лукашенко. Если он говорит, что не будет так, значит так будет. Все. Вот не бойтесь, доллар не будет расти. Вроде бы не обманул, потому что доллар не рос, рубль упал, понимаете? Ну, так вот, шутка такая. В данном случае мы понимаем, что если он говорит, что Беларусь не будет втянута в войну, мы привыкли к тому, что нужно нужно все делить на минус 10. Значит, скорее всего, с точки зрения этой логики, Беларусь будет втянута в войну. Но здесь элемент страха Лукашенко, элемент страха чиновников, элемент страха военных, которые на самом деле не профессионалы. И ввязываться в войну, учитывая все факторы, фактически невозможно. Скорее всего, он надеется, что Беларусь не будет втянута в войну. Потому что если Беларусь будет втянута в войну, она продлится, мне кажется, не очень долго. И в конечном итоге Лукашенко ждет судьба Каддафи, либо Саддама Хусейна. То есть, несмотря на то, что виселица в Беларуси не является прямым наказанием, но я думаю, что белорусский народ за счет своего исторического опыта что-нибудь придумает.
0: Александр Лукашенко в апошніх публічных заявах сцвярджаў, што Беларусь не плануе накіроўваць сваіх вайскоўцаў на вайну ва Украіне, калі не будзе прамой агрэсіі супраць самой Беларусі. Украінскі бок пры гэтым адзначае, што ацэньвае не словы, а рэальную ваенную актыўнасць і тым часам узмацняе ахову паўночнай мяжы.

0: радио «Рация». «Рация».
1: 14 хвилин застається до 16 години у Польщі, 17 у Білорусі. Ви слухаєте «День з рацією» у п'ятницю 17 липня. А у нашим ефірі ще раз Яна Запольская. Улади Білорусі активно рекламують безвізовий режим, який діючає до кінця бігучого года. Однак у той час, як заміжних туристів запрошають навідувати городні вбіращі, на м'яжі протягує діючати система політичного вишуку і тиску. Під коли репресійної машини можуть трапляти не тільки білоруси, але й заміжники. Коментує Яна Запольская.
2: Коментар рації.
3: Актуальная ситуация с безвизовым рухом у Беларуси довольно спрэчная. У той час, як держава демонстративно отчиняя дверы для европейских туристов, сами беларусы сутыкаются с жорстким переследом и принижением человечей годности непосредственно на мяжи. На сёння правом безвизового уезду могут корыстаться громадяне 38 европейских держав, включаючи суседние Литву, Латвию и Польшу. Для официальных звездок с початку бягучего года Беларусь наведали больше за 116 тысяч иншаземцев, а агульная колькость туристов с красовика 2022 года перевысила 1 300 000 человек. Большасть из них – жихары Литвы, Латвии да Польши. Замежникам дозволяется находиться в Украине до 30 або 90 дён у год при умове регистрации и наявности страховки. На фоне этой небыта гостинности у дочинении до замежников вертание до дому для громадян Беларуси перетворяется у небеспечное выпробование. Так стало ведомо, что почастились выпадки, коли беларусов, якія вертаются из Европы, примушают распранаться до нижней белизны, а часами цалком у присутности понятых. Таким проверкам особливо подвергаются выбранные особы, а миновито ты, хто меў, да прыкладу, затрыманне ў 2020 годзе, праходзіў праз ператрусы, ставіў подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў або мае сваякоў са статусам экстрэмістаў. Да таго ж сілавікі правяраюць тэлефоны, распытваюць пра мэты паездак і дзейнасць за мяжой. Праваабаронцы адзначаюць, што ўлады сістэмна злоўжываюць заканадаўствам у палітычных мэтах дзеля запалохвання людзей. Для выяўлення нелояльных до режиму громадян використовуются базы даденных, якія спрацовывают одразу после сканавання пашпарта. Однак и іншаземцам зусім не варто расслабляться. Незважаючи на запрошение и заклики наведвать синявокую, знаходжанне у Беларуси застается моцно рызыкоўным. Украине фактично пануе правовы дефолт, где международные нормы и рашэнне Организации Объединенных Наций игноруются, а любая спроба патрабаваць адваката або пратэставаць супраць дзеянняў сілавікоў можа скончыцца як мінімум абвінавачваннем у хуліганстве і арыштам на 15 сутак. Акрамя таго, зафіксаваныя выпадкі затрымання замежных грамадзян за правапарушэнне, якія могуць трактавацца вельмі жорстка. Такім чынам, безвізавы рэжым служыць своеасаблівай шырмай. Пакуль прапаганда заяўляе пра тысячы еўрапейскіх гостей, на мяжи дзейнічае система політичного вишуку и тиску, а сама Беларусь поравновывается правоабаронцами с гарачей кропкой, где законы не забезпечивают безпеку нават уласным громадянам. Яна Запольская, Белорусская радио-рация.
2: Коментар рации.

Уже только 8 хвилин остается до 18 годины у Польши и 19 у Беларуси. А это значит, так само до нового выпуску новинов. А сярод тыжа Анна Шайковская прочитает, что дипломат из Злучаных Штатов Америки, який вел перемовы с Лукашенком о политвязнях, покидая посаду, что во всех районах Беларуси уведены обмежеванні на наведывание лесов, а у Польши с контрабандными цигаретами затриманы белорус. Не все это новины, будет их больше, так что думаю, что все разом почекаем до того, как прочитает их нам Анна Шайковская. А это уже не в забаве.

98.1 FM Белашток-Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляшка, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 17 липеня 1947-го народился Майкл Томас Такер, больше вядомы як Мик Такер, барабанщик и один з вокалистов гурта «Sweet». Такера справедливо лічыць вельмі таленавитым и нават новаторским бубначом. Так бы мовить, имидж музыки «Sweet» был заснаваны на его довольно складанных ритмах. До того ж, он признан одним из 50 лепших барабанщиков рока по версии выдания «Classic Rock». Что тычется «Sweet», дык гэты британский гурт был утвораны у 68-м годе, и першую вядомость это трымаў у пачатку 70-х дзякуючы серыі Bubblegum сінглаў. Затым яны сталі часткай брытанскага глэм-рок руху. Альбомы «Sweet» хітамі не станавіліся, але 11 сінглаў уваходзілі ў першую дзесятку чартаў.